на Тетертерион. Си Кончеле! Кончеле! Кончеле! Уйлюджен, на Дангуган!